Наслаждаюсь темностью альбо святья посвятьте до мне, есть небо для возрастёнгамся мой ксюжет, мое солнце, все тебе захочу и легче тебе для вас грусть.